0: Max.
1: Sparrow and Jay Fass featuring Curtis Wells. Deja Vu Extended Mix. Слушас бодан, которого чули смо Dale Howard, Recognize Extended Mix, Tekken McKay, Karma Extended Mix. 1389. Эпизоду серии эмиссия Welcome to the Club, односно добродошли у клуб. Наставляемо с моим синглом DJ Max and Ron Carroll, Turn It Up, Extended Mix. Након тога следи Jewel Kid, Talking